vidim te ukrala moje srce davno te pohitila sny i pokoj всюду вижу твои очи они светятся сквозь ночи и касаются меня как рукой

0: Не могу тебя забыть, Дарья, Дарья. Ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато часто саня твои усны.

снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.